0: какой-то гей веб-сайт.
1: Все распряжимает, а я мучаюсь от
0: Тестинг
1: со своей
0: Next Door
1: фотографии.
0: Dungeon Master.
1: А тебе напомнит, да, он тебя
0: Anal
1: говорит
0: Master.
1: Ты ночами
0: гей веб-сайт.
1: К сердцу.

0: ломается, дадут к нам подвигать.
1: Bad cocks.
0: Но я все толкаю.
1: Fist.
0: Коли слово мне дадут, то я скажу.
1: Ass we can.
0: Кто
1: с фингеринг my ass. Тут
0: уже спанкинг. Не будет, я ни себе не
1: слышу.
0: Не нравится, не ебет, если нет под солнцем места, то землю накроет.
1: Come.
0: Никому не дам, не дам.
1: Suck some dick.
0: Ну, я никому не дам.
1: Dungeon.
0: Наполеон останешь
1: хапом,
0: будто как окаменевты. Когда
1: really?
0: Порошит планету капельками.
1: Hot loads.
0: Собирайте.
1: Semen.
0: Один
1: sex.
0: Воин, потому что
1: brothers.
0: Перекрыс один.
1: Gay. Ass.
0: Все другие опорочены. Одна любовь, остальные по одиночеству, но одна.
1: My ass.
0: Два, три. Надежда — это вероятность кубика. И заебавший нас давно детерминизм говорит, что
1: fantasy.
0: Насматривают в купе.
1: Cox.
0: Или как в копне. Копне.
1: Semen.
0: Или копне травы, дымящие в одну и ту же точку. И в той точке
1: ass.
0: До землю она.
1: Fisting.
0: До последнего.
1: Anal. Semen. My calm.

0: Собираю вещи для секс. Там буду сладкими обещаны.
1: Ass.
0: Зубы мне снится, как во рту моем все выпадают. Зубы мне снится.

0: Bad cocks. Next door.
1: Жестокая игра, ведь
0: Suction.
1: Не мне не дано. Пальцами.
0: My ass. So horny.
2: Fucking slave.
0: Stick finger.
1: За меня.
0: Stick finger.
1: За меня.
0: Stick finger.

Первый трек из них хит всех. Чтобы ты сплакала, и пусть звучат одинаково, и пусть не талантливо, но как сумел, сыграл, успел. Ты в красивом платьице, и вот-вот 17 лет. Я хотел просто помочь.

0: Gay sex.
1: На глубокой ночи.
0: Suck dick.
1: Выходить не лень, пусть даже там.
0: Gay party up here.
1: Сегодня
0: fisting anal.
1: Я в Майнкрафт. Включаю
0: секс,
1: запустилась
0: Macabre.
1: Со мной
0: bad.
1: Как и пожарить пора. Меняем сегодня не
2: spanking
0: my ass.
3: Fuck you.
1: Спешу я
0: swallow
1: gay семена, пока не появилась
2: ass we can
1: строка.

0: сегодня фистинг
1: anal.
0: Я в Майнкрафт.
1: Гей секс
0: до глубокой ночи.
1: Suck dick.
0: Выходить не лень, пусть даже там
1: gay party up here.
0: Сегодня
1: fisting anal.
0: Я в Майнкрафт.
1: Do you like what you see?
2: We must pull up our pants.
0: Завтра накопаю немного в семен с железной
2: ass.
0: Ты крутой без вариантов, вот это прокричу.
3: Fuck you!
1: Oh, fuck you, leatherhead. Coming.
0: В глубину много
1: дик
0: найду, и
2: really?
0: Я точно не подведу. Пускай нет шансов
1: stick fingers
0: с ним. Так и есть, да так и есть, о да.
1: It's so fucking deep.
0: Сегодня
1: fist.

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют.
2: Gay website turns me on.
1: На тебя горбу.
2: Horny.

0: dungeon, do anal.
1: Я ночью
2: 16 hot loads.
1: На картонке с высокой горки.
0: Horny.
1: Я не чувствовал
0: Horny.
1: До этого долго. Я почувствовал.

0: Камейно.
1: Что было в пусть останется там. Я не хочу помнить, что
0: Камейно.

0: один. Прибавь мне 300. Я не прикасаем, я не люблю этих слов, ведь мы не
1: кто.
0: И я своим называю
1: Dungeon.
0: Only знаешь мое имя, ни на что не намекаю, но со мной. Я не знаю, в чем проблема, но всегда дизайнерский
2: Семен.
0: Я зову его прям сейчас, я в другом
2: Семене.
0: Я не знаю, в чем твоя
1: spanking,
0: ведь нету
2: Семен.
0: Ваши непонятно, вы все для меня. Я могу все сам придумать и все завалить.
1: Dark.

0: sorry, bitch, I'm sorry, bitch, I maybe call you later. Ралли я разъебал, brother. Сука, шипочка под...
1: Coming.
0: Пара, сука, хали-гали.
1: Cock.
0: Делак.
1: Latex glove.
0: What the fuck? Лил бич не...
1: Fisting.
0: What the fuck? Мне сосет без рук пока...
1: Ass.
0: Сохнет...
1: Come.
0: Зимен. Суки, шипочка. На тэпе три сучка.
1: Finger.
0: Со мной это штучка. Тэпи со мной рядом.
2: Penis.
1: Okay.

0: sorry, bitch, I'm sorry, bitch, I maybe call you later. Later. Пацан, Тали. Рали, я разъебал.
1: Brother.
0: Сука, шипочка под...
2: Coming.
0: Пара, сука, хали, гали.
2: Cock.
0: Deluxe.
2: Latex club.
0: What the fuck? Lil bitch,
2: need... Fisting.
0: What the fuck? Мне сосет без рук пока
1: ass
0: сохнет.
2: Come.
0: Семен. Суки, шипучка. На тэпе три сучка.
2: Finger.
0: Со мной это шпучка. Тэпи со мной рядом.
1: What? Penis.
2: Okay.

0: следуют толпы. Мы способны бесследно мелькнув напоследок городской непрошенный лет сто как под рубищем будущим тубус успешно несущий
1: депенисис.
0: У нас нет ни но мы будем всегда враждующих, с нами не станет как
1: шлейф.

0: про то, на все, что было перед. Пока я двигал дальше,
1: рамы,
0: хоть не величие ведут, тени тянут. Пустыни на пути посередине кладбища. Не хочется и нога в ногу через
2: семена,
0: переграждающий дорогу вдалеке. Бой на закате ровный, будто вылезан, но внезапно перед ними ниоткуда вылезла бой. И не все одиночку вырезала от увиденного, ему тут же

0: Фоны песков разгорается.
1: Данжен.
0: Под вонью угольков и сшиты в один.
1: Эйно.
0: Людьми. Войны логос и лотос
1: любви
0: сливается.
2: Семен.
0: Фоны песков разгорается.
1: Данжен.
0: Под вонью угольков и сшиты в один.
1: Эйно.
0: Людьми. Войны логос и лотос
1: любви.

Gay website. Чувствуй это. Сапчер. Да, почувствуй это. Дик. Твоя мысль два. Делай сильно мой инстинкт. Выйдем. Black Master. Black Master. Это сэр.

Чтоб сильным быть, надо suck some dick. Чтобы сильным быть, надо finger dick. Чтобы умным быть, надо rip the skin. Чтобы долго жить, надо rip the skin. Рано

0: website,
1: Можно быть гей
0: артист.
1: Или это
0: гей вебсайт.
1: Это что ли гей, но
0: это гей вебсайт. Гей вебсайт. Гей вебсайт. Гей вебсайт.
1: Это
0: гей вебсайт.
1: Чувствую это
2: сумчен.
1: Я почувствую это
3: дик.
1: Твоё искусство делать сильно мой инстинкт. Выглядим
3: like NASA. Like NASA.

gay sex, coming, boy, horny, gay, bad cock, bad, suck dick, suck dick. Скажешь об этом мне. Что такое? Suck dick.

0: ты horny. Оболочки твердеют мои
1: real man.
0: Сосочки, мне хоть бы на миг попасть в этот фильм. Зубами бы впиться в слоеный кам. Индекс невероятно высок
1: real man.

0: сладкой семен клубы.
1: Над... My ass fucking coming.
0: Пропадая вдали, заплетаются
1: bondage. Celebrate and suck dick.
0: Оставляя
1: deep fisting.

0: fisting my anal.
1: My boy, sack some dick.
2: Yeah. Love is so weak.
0: James Marty.
2: Мы не находим себя. Нам осталось
0: Данин.
2: Может быть, повезло.
0: Bondage.
2: That's it,
0: Dick. That cocks.

0: Кто увидит
1: ass,
0: тот сразу
1: увидит.
0: И для кого-то
1: latex glove
0: запахнет. А кое-что мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи, к нам не подходи.
1: Do anal.
0: Мы
2: ass boy.

0: Open Gachi Star. Open Gachi Star.
1: The semen.
2: Окутало. В эти времена они перестали любить.
0: Fisting.
2: Да благословит их.
0: Van.
2: И прольет на них.
0: Come.
2: Да спустится к ним.
0: For master.
2: И имя ей будет.
3: Billy Harrington.

0: Здравствуй, город первых
1: Gay sex.
0: Свет твоих полночных
1: бар.
0: Здесь я
1: Gay
0: Санон
1: Saxon Badcocks.

вечера. И песни до утра о чем-то близком и родном поют. Рядом поют.

0: Billy Harrington.
1: Родном, а дом на сём.
0: Опячи.
1: Рядом поют.
0: Band.
1: Гуляют пары по барам.
0: Without that.
1: Поют.
0: Gay.
1: Чата.
0: Suck dick.
1: Ребята. Семена наполняются.

0: and hot sex.
1: Я вернулся в
2: Dungeon Boy
1: на краю
2: Dungeon.
1: Детство, где прибой лежит в луны. Знаю, не зря стены трёх. Наконец увижу я знакомых балтийских
3: Suction.
1: Рыжая
3: знакомая.
2: Don't touch me there.
1: Грузия, Онтарио, Балтийский
4: Чуи, Симен.
1: И ты, Балтийский, ты мой. Я ворвусь отчаянно пенную, несмотря на крики, я обниму. Вспомню первую любовь, счастье до небес. Первый вечер нашей встречи там, где Балтийский бар, рыжая
3: ночь.
2: Don't touch me there.
1: Гроздья и алтаря, Балтийский бар.
4: Чуи, Симен.
1: И ты, Балтийский бар, ты мой. Вспомню, как меня
2: Бинго.
1: А в глазах твоих искрилось отражение. Вспомню вкус соленый пламени. Плавил золото золоте. Балтийский рыжая
2: ночь. Don't touch me.
1: Грузия и Антарья. Балтийский
4: Симен.
1: Балтийский ты мой. Балтийский ночь, рыжая ночь, упала в грозе. Балтийский
4: ночь,
1: Балтийский ночь, ты мой, Балтийский ночь.

0: Свинину рыжая яд.
1: Don't touch me there.
0: Розы и алтаря. Балтийский пьячий волны. Балтийский берег. Ты мой Балтийский
1: Свинину
0: рыжая
1: яд. Don't touch me there.
0: Розы и алтаря. Балтийский
1: Свинину
0: волны. Балтийский берег. Ты мой

0: Nico Nico Doga.
1: Shabu Shabu.
0: Starting today, we must pull up our pants. Time and time again.
2: Я очень-очень
3: horny.
2: Вряд ли точно вспомню, сколько бочек
3: coming.
2: Пролил мой темный логово полчищ. Но и сквозь
3: okay.
2: Чувствую,
3: finger.
2: Чекочет. Мы морщим брови, ищем
3: Master.
2: Источник боли, чтобы щелкнуть кнопку и все закончить.
3: Fisting.
2: Досрочно, но все проще.

Столько вариантов разные. Самого сложил под этой землей. Я приду на кладбище имени сотни могильных плит, но имя везде одно. Столько вариантов этого под этой землей.

0: sex.
1: My ass.
0: Cock. That hurts.
2: Man.
0: Steve.
2: No.
0: It's my child.
2: Страшно
0: и ждать
2: сообщения
0: как спасение.

0: заметил, что ты совсем
1: so horny.
0: Snow
1: coming.
0: В лицо совсем забыл.
1: Bondage.
0: Это не повторится ровно через.
1: Three.
0: Но ты же знаешь,
1: I'm fucking calm.
0: Ведь Dungeon. Мой приход.

Закрой next door. Все постепенно, и тебе тут никто не do anal finger. Подарит нам это мгновение. За окном не помеха, пока мы здесь. The semen come.

0: моменте.
1: 300 бакс.
0: Отдам тебе.
1: Anal.
0: Сжимается крепко-крепко. Это все, что нужно мне. Готов убежать за тобой на
1: гей-парти.
0: Чтобы еще раз по-новому все повторить между нами.
1: Six

0: жрать, как быть.
1: Dungeon Master.
0: Сак. Да тошно видели.
1: Coming.
0: И жаль то, что
1: Dungeon.
0: Не Франция.
2: Hello.
0: Не Семена. И паста. Да и ты не летица.
1: Dark Hole.
0: Ой, это что ты говоришь?
1: Master.
0: Первый, третий, второй Париж. Этот
2: гей
0: дышит. И мне не очень-то родное мне.
2: Backup.
0: Не переняйте, даже не пережить. И так хочется мне что-нибудь родное. Заглянешь на
1: Penetration.
0: Сразу же придушить. Оно плачет и жует.
1: My calm.
0: Она радуется, плачет и жует.
1: My calm.
0: Это язвано, но я холю мое грязное животное. Хула небесам, хвала металлургическим.
1: Full dungeon.
0: И так, давит излишки, все ново мне.
2: Семен.
0: Как почки, что свобода мой. Кто здесь жгется на Неве?
2: Ha-ho.
0: Полетели с облака, звездопад отлив.
1: Calm.
0: Потеют облака, еще чуть и несложно понять, когда
1: you ain't no boy.
0: Рождается что-нибудь, и нам было лучше угадать, что забеги до
1: сестин.
0: Как
1: Dungeon Master.
0: Сяк. Да то, что видели.
1: Coming.
0: Бежать то, что
1: Dungeon.
0: Не Франция. Забеги до
1: сестин.
0: Бежать, как быть.
1: Dungeon Master.
0: Сяк. Да то, что видели.
1: Coming.
0: Жаль то, что
1: Dungeon.
0: Не Франция.
2: Не цак, не стыкнет, не
1: блюб,
2: не
1: ду эйнал.
2: Крошено. Не цак, не стыкнет, не блюб, не ду эйнал. Крошено. Не цак, не стыкнет, не
1: блюб,
2: не ду эйнал. Крошено. Не цак, не стык.
0: Fuck you! Любит
1: Dungeon Master.
0: И даже кажется, что смотря плевать, да оно далеко не...
1: Coming!
2: Two fat cops.
0: Силиконовые мячики делать
1: гей. Sex in bondage anal party.
0: Надо делать
1: гей. Sex.
0: И пока мне не до этого, ты копоть не смог. Как ногами парапета перешагивая тучек.
1: Бомбэй!
0: Никто бы не смог, не то что...
1: Fuck!
2: Suck dick.
0: И не то что...
1: Suck даже
2: стык.
0: И каюсь, что даже не жаль.
2: Вкусно семена.
0: Куда ни шагни. И ты, чем привык, тем дыши. Выкидыши пуповинами, трупами, нити смотри.
1: Dungeon.
2: Семен.
0: Внутри закрытый гнойник. Забеги до...
1: Fisting.
0: Бежать, как быть.
1: Dungeon Master.
0: Сяк. Да то, что видели.
1: Coming.
0: Жаль то, что...
1: Dungeon.
0: Не Франция.

0: swallow that cock.
1: Куда несешься ты, кто виноват и что делать?
0: Ass.
1: Или я дрожащий, или
2: семен
1: имею? Ищу вы
0: coming.
1: Наши мальчишки. How much is this?
0: This?
1: Чего так в России?
0: Bad cocks.
1: Шумят и за что аборигены?
0: Spanking.
1: Кука, у вас продается славянский?
0: Come.
1: Кто мы и откуда? Откуда? Кому нужен ломтик июльского?
0: Anal.
1: Отчего
0: не coming?
1: Правда или действие? Где твои 17?
0: Whoa.
1: Куда уходит детство? Если
0: sex.
1: На Марсе, что нам
0: swallow.
1: Греции? Я, yeah. Что
0: dick.
1: Грядущий
0: ass.
1: Готовит? Сколько же стоит?
0: Dick.
1: С чего начинается родина, жизнь или...
0: $100.
1: Почем?

0: Dungeon. Стояли я и что у моих, что у
1: моих,
0: на моих, я помню зарослях.

когда были молодыми, друг друга так любили. И каждый день готов я был влюбляться. А помнишь, мы с тобою.

0: какая
1: Latex Club.
0: Мне в такую. Ах, какая
2: попа.
0: Какая
1: Latex Club.
0: Yes. Такую.
1: Fisting
0: с другим я знаю.
1: Finger ass.
0: Давно ласкает. И тебя
1: так дик
0: не провожу я. Жжет
1: my ass.
0: Сильнее огня. Не моя, не моя. Так зачем
2: Dark
0: ревную? Сколько ж нужно мне?

0: Slave.
1: Получила в щи. Значит, вела себя как стерва.
0: Boy.
1: Больни.
0: Okay.
1: И вместо...
0: Dungeon. House.
1: Если бы был таким...

0: семена.
1: Набрали и прилипли. Мне кажется, мы
2: fucking coming.
1: Мне кажется, потухло.
3: Suction.
1: Прости меня, моя. Не слышно ничего.
2: Master.

0: семен. Там стой, что если б я там свалил сам, я б не поверил, что бывает столько семен, что
1: стой.
0: Не видят не видать всяк. Среди век вечерних и гудков
1: мчится
0: тихий

0: Себе шлепнула по пейно, шлепнула по пейно.
1: Sorry.
0: Но твой бойчик больше не твой бойчик.
2: Later.
0: Так плотно нам не словно скоро.
2: Coming.
0: Бойчики так много, можно выдать.
2: Семена.
0: Талии.
2: Your finger.
0: Мои формы как у.
2: Master.
0: Мама.

0: finger in my ass.
1: Хочу.
0: Latex.
1: Пистолет иметь.
0: Latex.
1: Пистолет.
0: Latex.
1: Пистолет.
0: Finger in my ass.
1: Хочу.
0: Latex.
1: Пистолет иметь.
0: Come ass.

0: swallow calm. This ain't no.
1: Мне сказали, поздно спасатель, поздно лети. Ведь наши слова лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы.
0: Full master. This thing coming.
2: Fuck this place.
1: И голосами. Нас просто.
0: This thing in dungeon.
1: Таков закон.
3: It's spiking.
1: Круговорот.
0: My place. Master. Full master. This thing
1: coming. Fuck this place.
0: Fisting dungeon.
3: It's spanking.
0: My slaves. Master.
3: Come.
0: Coming.
3: Yes.
1: Such a

0: zvrni. Oh shit, oh shit, oh shit.
1: I swallow semen.
0: Тихо, откройте дверь. Подайте ручку.
1: Master
0: корабль,
1: Майк, так.
0: Сегодня

0: Ты же знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny.
0: Из всех самых
1: performance artists.
0: Это правда.
1: Yes.
0: Но судьба тебе подарила ебанат.
2: I'm sorry.
0: Может, пожалеет ты.
3: Fuck you!
0: Я же молодой, мне надо трахнуть.
1: Ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: Come. Чтобы
1: А мне сказали, поздно спасать, поздно лечить. Ведь наши слова лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы.
0: Full master. This thing coming.
2: Fuck this place.
0: Fisting in dungeon.
3: It's kiking.
0: My master. Full master. Fisting in
2: coming. Fuck this place.
0: Fisting dungeon.
3: It's banking.
0: My slave. Master.
3: Come.
0: Coming.
3: Yes.
0: Suction.

0: Чули.
1: Оставь семен. Метеоритный дождь на широкий день. Не может измерить размер. Даже среди пастор. Что внук бессмертных нет. Нету любви. Она змея. Крути земля.

0: тянется
1: Семен. Boy next door.
0: Дыми паус. Впереди заборы полыхают за забором. Полыхает, полыхает. Эй, эй, моя песня корабельная.
1: Come.
0: Эй, и через поле пекла пройдя я выйду чемпионом.
2: Spanking.
3: Gay party.
0: Поле пекла.
2: Really?
3: Full dungeon.
2: Spanking.

0: banking.
1: Suck dick.
2: Чемпион, я все люблю.
3: Boys.
2: Лучше, чем... Лучше, но ничего нет лучше. Этот образ так близок к тем, что он исполнен в моей ролику. Для влучимой повсюду со мной. Мне напомнили рой клинков. И сущность самой войны. Войны, в которой где куда ни глянь. Нет, не работает и не я, не тут.
1: Гей, секс.
2: Один, но не за что вести
1: бой.
2: Не за чем начинать было.
1: Дик.
2: Поела моли, мне кажется, с полета птичьего.
3: Лишь
2: бесконечная война за ничего. А потому я желаю, чтоб ты
1: do anal.
2: И в темноте стану чемпионом.
0: Spanking.

0: Mr. Ackworth said to me, when are you going to have a gay party up here?
1: На площадку лестницы тюремной Привели
2: Performance artists
1: Лет пяти По нашему бросился парнишке Папа
3: Get your ass down from here now, boy!

Неважно ничего, что я тебе вчера сказал. Мы перебрали, я не в этой пальце падал в оморок. Никак не реагирует на мои глаза. Не надо мне тебе дали столько повода. Я умирал 300 раз, но каждый раз спасался. В твоих волосах пугать, в твоих нежных рук. И если ты, я тоже сдохну завтра. Запомни навсегда, все люди нам с тобой врут. Последний медленный coming. Последний horny.

0: другие, что...
1: Это слишком человеческое качество, чтобы ты им обладала. Что я тебе дал слишком убийственное качество, чтобы ты...

Эйно. Носи по кругу снова. Посылаю этот. И не слышу ваши. Затыкаю.

0: bigger one. Sometimes I'm pulling it so hard, I rip the skin.
1: Stop so horny.
2: Wait, надо suck some dick.
3: Чтобы сильным быть, надо
1: finger dick.
3: Чтобы умным быть, надо
0: rip the skin.
3: Чтобы долго жить, надо
4: finger dick.
3: Рано утром прок, подрочи, back up. Если колет бок, подрочи, back

Кто мечтает быть тем очень смелый, видно тот, потому что только смелых уважает высота, потому что в самолете от винта.

0: рассказать вам историю, но она не так проста, как покажется с первого взгляда. Слушай.
1: Horny. Сучке приключился случай. Я предупреждаю.
2: Bad.
0: Такой ебучий.
2: Horny.
1: Сучке приключился случай.
2: Oh yeah. This thing ain't

0: западной
1: косочке приключился случай.
2: Я предупреждаю.
1: Horny.
2: Сучке приключился случай.
1: Oh yeah. Anal.

0: звука. Если честно, рядом с тобой я себя чувствую просто...
1: Horny.
2: Сучки приключился с ним. Я предупреждаю.
1: Man. Horny.
2: Сучки приключился случай.
1: Oh yeah. Fisting. Anal.
2: Кучкой бой. Присядь и слушай.
1: Horny.
2: Сучки приключился случай. Я предупреждаю.
1: Man.
2: Horny. Сучки приключился случай.
1: Oh yeah. Fisting. Anal.
2: Кучкой бой. Один

0: Солосы, век вам наших бзимен не видать.
1: А мы все дальше.
2: Don't stop.
3: 15 Master.
1: Балуем бриллиантом. Эх, заживем, эх, заживем. Ну,
3: fucking place. 300.
1: Oh,

0: been alarm up there.
1: That's real,
0: boys.
2: Откуда, блядь, пока не понял. Специально для music, слушайте, молодец.

0: hiding.
1: Borrow Kamshat. Real man. Horny. Dungeon. Next door. Amazing. Fingers. Tongue. Lubus. Bomb.
0: Semen.
1: Artist.
2: Если мне нужна одна, то это одна.
1: Kind of.

0: Control Master.
1: Что стучит? Иди. Пять минут. Сижу, думаю, но опять ничего не придумаю. Я.
0: Boy next door.
1: Я.
0: Swallow cup.
1: Я.
0: Do you like what you see?
2: Bloody sack dick.
0: Fitting ass fucking D. Website. Fuck you. Fuck you.
2: Bloody sack dick.
0: Fitting ass fucking D.

0: как stick your finger in my ass.
1: Патроны, водка,
0: fisting
1: в цене. А на войне нелегкий
0: calm.
1: А сам стреляй.

0: Dungeon Master.
1: Вспомни обо мне, а на войне не ровит час, а может мы, а может...

0: начни хотя бы...
1: Suck dick.
0: Ну чё ты такой...
2: No homo.
0: Хватит опять нудить, что я...
1: So fucking horny.
0: Просто раз...
1: Swallow cum.
0: Одно из моих...
1: Gay fuck.
0: Я тебе покажу, как сильно ты...
1: Turns me on.
0: Ты весь такой...
1: I don't swallow cum.
3: Spanking ass.
0: Моим родителям...

0: лёжки
1: These dark fantasies.
0: И первым просишь
2: Get down on your knees.
0: Всегда не забываешь
1: Dick. Loop it up.
0: Какой молодец. Любишь своих
2: Fucking slay.

0: Здравствуй, город первых.
1: Gay sex.
0: Свет твоих полночных
1: бар.
0: Здесь я
1: gay
0: санон.
1: Saxon bad cocks.

0: Billy Harrington.
1: Родной, о том на сём, о
0: чаче
1: рядом поёт
2: бэнд.
1: Гуляют пары по барам.
0: Without that.
1: Поют
2: девчата. Suck dick.
1: Ребята и тихим семеном наполняются.

0: дам тебе
1: coming.
0: Я не дам тебе душу, максимум, что это может быть чуть больше, если ты
1: Dungeon Master, Artist.

0: Вроде с тромбом. Станет тебе гробом, если
1: то мы
0: громко. Я просто тут это бокс, оп, танцуй, но это не боксер. Забудешь, как выглядит, но потом улетишь на небо. Я просто тут это

0: Dungeon.
1: Я побежу черный большой. Не пугайся.
0: Don't do anal.
1: Постучи в дверь.
0: Three.
1: Раз. Вот так.
2: И тогда тебя откроет дверь, знаешь кто?
1: Кто? Кто?

0: залетел на бит, как
1: Master.
0: Пока ты еще не вымер, не кадрил всех этих.
2: Flex.
0: У меня и
3: дик,
0: и
3: anal.
0: Доказал, что я
1: Dungeon.
0: Жаль, все знают, и нет, и
3: coming.
0: Снова мимо,
3: do anal.
0: Тебя как коль приму.

царскую, шмыгнул с подобиц нам от души. Мы бы разобрались без и мордобоя, и без того, культурно, впрочем, как всегда. Но было 8, а нас двое.

0: не за...
1: Ass,
0: они на...
1: Dick.
0: А мы не...
2: Coming.
0: И разбираемся, где...
1: Как?
0: А где...
1: Come. That turns me on.
0: А тут как тут, цветные...
1: Bondage.
0: И мы с...
1: My master.
0: И отплясали...
1: Ass.
0: Выбивали как...
1: Roman.
0: На крылечке.
1: Semen.
0: Холодной, поливая из ведра. Я не жалел, что...
1: Finger.
0: Мой не дал осечки. Когда пробил пустой того мента, лежим в
1: стремном,
0: как две египетские пента. На
1: байк
0: глядим, и
1: байк
0: к нам светит на лесосеке в Туруканске. Когда мы поправимся от... Я стряпаю письмо. Ну ладно, я
1: Coming.
0: С пеленок, извините. Но мусора...

0: Бадхаре. Как
1: на вебсайте.
0: Хотел бы забрать, и я стрелял. Я понимаю, не хватает. Примите меры, дорогой наш. Пусть лучше наш охраняют. Ведь для
2: мастер
0: очень важен честный
2: секс.
3: Yeah! Boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy.

Молодыми друг друга так do anal cock my Billy master и каждый день готов я был влюбляться а помнишь что мы с тобой walks down in anal fucking cunt.

0: Deep.
1: Я смотрю тебя правильно.
0: Touch me.
1: На карманы расходы.
0: Hundred bucks.
1: Если будут.

0: Ты меня не
1: спанкинг ас.
0: Несколько лет, почему ты намекаешь?
2: Stick finger in ass.
0: Yeah. Ты меня не
1: спанкинг ас.
0: Несколько лет, типа ты.

0: Поэтому не показывай этот трек даже.
1: Да не надо.
2: Сахмы, сахмы, сахмы, сахмы, сахмы.

0: Oh yeah.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: Семен
2: не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: Семен
2: не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: Семен
2: не ослеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.

0: Yeah, that's my ass.
1: Done.
2: Как?
3: Почему все не так? Вроде все как всегда.
0: Dungeon Master.
3: Опять голубой.
4: Yes, we can.
3: Тот же воздух и та же.
0: Bad cock.
3: Только Game. Не вернулся из боя. Тот же
0: ass.
3: Тот же
0: Suction.
3: И та же.
0: Bad cock.
3: Только
0: Game.
3: Не вернулся из
0: боя.
3: Не в попад и не в такт подпевал. Всегда говорил про то. Мне секс не давал. Он вставал. А вчера не вернулся из боя. Мне
0: секс
3: не давал. Он вставал. А вчера не вернулся из боя. То что теперь не
0: бой next door.
3: Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто задуло. Как не вернулся из боя. Для меня будто задуло. Как не вернулся из боя. Нынче по ошибке окликнул его я. Друг, оставь.
0: Loop it up.
3: А в ответ тишина. Вчера не вернулся из боя. Друг, оставь.
0: Loop it up.
3: А в ответ тишина. Вчера не вернулся из боя. Наш нас не оставят в беде. Наши как часовые отражается
2: семен.
3: Как в воде
0: Dungeon Master.
3: Стоят голубые отражается
2: семен.
3: Как в воде
0: Dungeon Master.
3: Стоят голубые. Нам и места
0: for dungeon.
3: Хватало вполне. Нам
2: семен
3: текло для обоих. Все теперь одному. Только кажется мне, это
0: Bad.
3: Не вернулся из боя. Все теперь одному. Только кажется мне, это
0: Bad.
3: Не вернулся из боя.

0: хороший.
1: Так как?
0: С утра горят. Пришли. Стоят.
2: So horny.
3: The semen.
0: В руках и ребят. Потому что на 10. По статистике.
4: 300 баллов. Full master.
0: Важности полны.

0: been dungeon.
1: So horny.
2: The semen.
0: $300
3: Сегодня
0: for master.
3: Почему-то они статистики на зло опять придут.
1: So horny.
3: Придут.
1: So horny.

0: Fat cocks.
1: Очень жаль, что на 10. По статистике 9.
0: Fat cocks.
2: Come on, let's go.

0: Идет по дороге он сегодня.
1: Swallow car.
0: Он весь вечер сегодня.
2: Ass we can't.
0: Кричал, он завел.
1: My ass.
0: Он кричал.
3: Okay.
0: Ну а мы все это повторим с вами снова. Ну где же?
1: Fingers.
0: Ну где же ваши?
1: Fingers.
0: Давай.
1: Stick your fingers.
0: Не будет.
1: Fisting.
2: Ass.
0: Ну где же?
1: Fingers.
0: Ну где же наши?
1: Fingers.
0: Давай.
1: Stick your fingers.
0: Не будет.
1: Fisting.
2: Ass.

0: suck some dick.
1: Он заводит вечеринку.
2: Fucking slay.
1: Он и он знает, как...
0: Do anal.
1: И знает, что к чему.
0: Он... Next door.
3: Вместе с вами мы поможем ему.
1: Ну где же...
0: Fingers.
1: Ну где же ваши...
0: Fingers.
1: Давай...
0: Stick your fingers.
1: И будем...
0: Fisting.
1: Ass. Ну где же...
0: Fingers.
1: Ну где же наши...
0: Fingers.

0: 473 километра до пункта назначения.
1: Кариш, открой хотя бы окно. Сойдет с ума, если тачка пропахнет.
2: Я, кстати, не понимаю, как ты так держишься и даже не... Когда умерла, я долбил несколько месяцев.
1: Ты так говоришь, будто для этого нужен повод.
0: 420 километров до пункта назначения.
1: Ну, я стараюсь реже сидеть дома и почаще выбираться. Собственно, поэтому я сейчас с вами. Еду непонятно куда. Плюс помогаю отцу с картографией.
3: Брат, ты все делаешь правильно. Я бы не хотел, чтобы ты провел остаток жизни в депрессии, разглядывая ваши совместные фотографии.
1: Да, я иногда вообще забываю, как звучит... При этом я точно буду помнить всякие мелочи, например... Ненавидел, когда я в машине.
2: Я же извинилась.
3: Забавно, как выборочно мозг хранит нашу память. Как будто он сам решает, что нужно спрятать от тебя.
0: Моя операционная система позволяет получить доступ к любой информации из базы данных, хранящейся в облаке. При отсутствии высокоскоростного система будет использовать данные, предварительно загруженные на диск. Как я уже говорил, терабайта недостаточно для качественной работы компьютера в экстренной ситуации.
2: Знаешь, я тебе завидую. Если тебе не нравится, ты просто можешь удалить это из памяти и забыть навсегда.
0: Это не в моих силах. Удаление и хранение файлов происходит лишь по команде, то есть Игоря.
1: Помнишь, я просил тебя почаще разговаривать с...

0: boy next door.
1: Ну, на спанке.
2: Опять согрел он кучу плейс. И стали они всем
0: топтик.
2: Когда отвалился весь рейд, остался один
0: boy next door.

0: Система эса нет круче. В этом я тебе напад, даже ласково дадам. При этом мой правит был.
1: Билли Харрингтон.
0: Ну и что с того? С тех пор, колись.
2: Сам Чер.

0: comedy.
1: Я не буду тебя
2: Swallow cup
1: Таскать, называть
2: Master.
1: Я не буду
2: Such hack
1: Я могу
2: So hard
1: Не отдать
2: Rip the skin
1: Опять твоё
2: Anal

0: Boy. The spanking.
1: Я всегда буду
2: садик.
1: У меня так много
2: денег,
1: но моих
2: лиц
1: на месте. We want, we want, we want.

0: website.
1: Постой, и мне найти.
0: JSX.
2: Coming.
1: День и ночь, но мы сумеем им помочь. Кто из них?
0: Тактик.
1: Мне нужно это знать. Как мне дальше быть?
0: Палочка. JSX.

0: You swallow semen. По дороге я fucking coming. Кверху ноги. Поберегитесь и не дотрог. Ноги. Бежит.
1: Fucking slay.
0: Не остается без внимания. Мое дыхание подбегает. И регулирую дыхание. Я посылаю всем.
2: Oh yeah. Oh, oh, oh. Oh yeah. Horny.
0: Как хорошо придумал кто.

0: je, упругой
1: Эй, ну
0: Сокращай Эй, е Ну и, конечно, восхищай Эй, е Коллег
1: Фулмастер
0: И друзей

0: Кто сказал, что
1: умерла,
0: что не сгорела дотла, даже если творится вокруг один
1: секс.
0: Я назад каждый
1: день
0: мне больней.
1: Dungeon Master. This thing.
0: Только сильней. Я вернусь обратно домой. Я вернусь, чтобы остаться.
1: Game point.
0: Yeah.

0: ударом
1: Finger.
0: Слышал, что больно, но не думал, насколько. На общем
1: Next door
0: Паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно пытаешься.
1: Swallow semen.
0: Растоптали, вывернули, поставили на колени. Так почему же в свадьбе
1: Movies.
0: Вы мне об этом не пели? Если это
2: Suction.

0: Тут пустым глазам не хватает только
1: семена свалов.
0: Стал уже в два раза больше, нормально
1: стул
0: спадает. Поклялся никого не убить. Отлично, значит, психика в норме. Завелся
1: Artist.
0: В надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы та ни
1: Subject.
0: От тебя не добьется. Но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь
2: Spanking.
0: Над ней. Дружки, алкоголики, ночами шляться. Не замечая, как
1: Boy.
0: Любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так
1: Master.
0: В слезах не умчится. Умные предки, обрубив, примут
1: Latex.

0: Ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев, бабочек? И сделал вывод, что это перемешку с человеческой
1: семен.
0: Уже не важно, как будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми и жизненным опытом. Не спеша начнете с аккуратности. Возможно. А возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко то светлое.

0: Кажется,
1: будет все длиннее, громче, яснее. Чем больше, тем так пустее они. Мы...
0: Do they know?

0: Apex Club.
1: Мой людской молвой мечтать.
0: Oh, there's an ass over my phone.
1: Бой за права, не права, бой за право провести этот
0: Existing.

0: You swallow semen по дороге.
1: You're fucking coming.
0: Кверху ноги. Поберегитесь, не дотрог. Бежит
1: котлет.
0: Не остается без внимания. Мое дыхание подбегая и регулируя дыхание, я посылаю всем.
1: Oh yeah. Oh, oh, oh. Oh yeah. Horny.
0: Как хорошо придумал кто. Что если
1: фистинг
0: не охота и от мосты.

0: Ella упругой
1: сокращает.
0: И, конечно, восхищение коллег
1: по мастер
0: и друзей.
1: Horny.

0: coming.
1: Нет нигде. И что нам делать? Быстро и мед. Быстро и мед.
2: Czar for what?
3: Suck some dick, suck some dick.
1: Нужно каждый день.
3: Suck some dick, suck some dick.
1: Даже если
3: gay.
0: I'm so horny.
1: И теперь, ну,
0: fucking coming.
1: Нет нигде. А дальше?
0: Move your tongue around more. Move your tongue more. Move your tongue around more.
4: I'm in my fucking pants.
1: А как насчет
0: anal? Anal sex, anal sex.
1: Нужно каждый день.
0: Anal sex, anal.